0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 58 человек эвакуировали вчера в Алматинской области из-за сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тургень. По данным МЧС, среди эвакуированных 21 ребенок и 8 иностранцев. В зоне подтопления оказались 17 юрт и 4 участка садоводческого общества «Водник». Пострадавших нет, эвакуированные размещены в вахтовке МЧС. На месте работают специалисты касселя защиты и ДЧС, задействовано около 300 человек и 44 единицы техники. Вода потопила участок автодороги Тургень-Ассы на 25-м километре. Во время обследования специалисты также выявили размыв грунта вокруг моста на 54-м километре дороги вдоль Большого Алматинского канала. Для координации работ создан оперативный штаб с участием акима Енбекши-Казахского района, сотрудников полиции, служб ПЧС и других госорганов. Между тем продолжается круглосуточный мониторинг селеопасных участков. МЧС сообщает, гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной, повышение уровня воды в реках не наблюдается. Укреплено и расчищено русло реки Аксай в районе защитной плотины. Благодаря этому уровень воды значительно снизился. Сегодня проведут аэровизуальное обследование моренных озер и бассейнов рек. Участники мониторят также бассейны рек Улькен-Алматы и Кыша-Алматы. По данным 112, на мониторинговых постах задействованы более 130 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС Алматы, службы спасения города, Республиканской службы спасения Барыс, касселя защиты и департамента полиции. В Венесуэле сейчас 7-дневный национальный траур по жертвам землетрясения, и число погибших возросло до 2295. По данным Национальной ассамблеи, ранения получили свыше 11 250 человек. Без крова остались почти 13 тысяч. Всего различные последствия стихийного бедствия затронули больше 26 тысяч жителей. Однопалатный парламент по мировому опыту упрощает принятие законов и ускоряет работу парламента. Об этом рассказал профессор университета Париж-Сорбонна Антуан Бенедетти. Сегодня из 189 национальных парламентов мира 107 являются однопалатными. Как отметил эксперт, многие страны переходили на такую модель, чтобы принимать законы быстрее и эффективнее. По мнению французского профессора, новая конституция Казахстана в какой-то степени вводит в систему рационализированного парламентаризма. Это означает возможность для парламента при определенных условиях отправить правительство в отставку, что является одним из принципов парламентской демократии. На чемпионате мира по футболу фавориты идут дальше. Результаты очередных матчей. Дубль Кейна принес Англии волевую победу и путевку в 1/8 финала. Счет с командой Конго 2-1. Бельгия вырвала победу у Сенегала на последних секундах дополнительного времени 3-2. США в матче против Боснии и Герцеговины не испытали проблем. Игра завершилась со счетом 2-0. Тенге попал в пятерку самых подорожавших валют планеты. Он укрепился с начала года больше, чем на 4% к доллару. Как передают РИА Новости, лидером стала колумбийская песо, укрепившаяся на 9%. На втором месте израильский шекель, далее идут бразильский реал и венгерский форинт. Хуже всего за полгода была турецкая лирия, она потеряла аж 8% стоимости. Рядом с ней оказались шри-ланкийская рупия, южнокорейская вона и индонезийская рупия. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 479 тенге 23 тиена, евро 545.81, российский рубль 6 тенге 13 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 25 градусов, Алматы 29, в Кустанае 21, в Жезказгане, Петропавловске 23, в Уральске, Кокшетау 25, в Актюбе, Актау, Кызылорде 27, в Караганде, Таразе 29, в Атырау, Шымкенте 30, в Павлодаре, Туркестане, Кунаве, Талдыкургане 32, а в Семе и Усть-Каменогорске 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.

0: Пальцы. Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Шарнама, шарнама.
4: Дидары шастың шарқырап. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Автодорогу Кызылорда-Саксаульск модернизируют. Казавтожол подписала меморандум о развитии трассы с Исламским банком развития. Этот участок дороги переведут в техническую категорию 1Б, обновят покрытие, модернизируют инженерную инфраструктуру и внедрят современные стандарты безопасности дорожного движения. Кроме того, планируется строительство обходов населенных пунктов и спрямление отдельных участков трасс. Казавиаспас впервые в истории посадил самолет на автодорогу. Учения прошли в Атырауской области на трассе Астрахань-Атырау-Досор-Актюбе. Авиационный отряд МЧС успешно выполнил один из самых сложных элементов летной подготовки. После посадки самолета последовала эвакуация условного критического пациента. Отработка подобных сценариев направлена на сокращение времени оказания экстренной помощи, а также повышение готовности авиации МЧС к выполнению задач в условиях ограниченной инфраструктуры. 4 человека погибли в Мехико во время массового празднования победы на чемпионате мира по футболу. 1 400 000 болельщиков вышли на улицы после победы Мексики над Эквадором. Матч обеспечил мексиканцам выход в 1/8 финала. Толпа заполнила 5-километровый проспект от главной площади до парка Чапультепек. 3 человек нашли без сознания, где собрались 1000 болельщиков. Они погибли от удушья. Жертвами стали 2 женщины и 19-летний парень. Позже в больнице умер еще один мужчина. Требованиям антитеррористической безопасности не соответствует 736 объектов. МВД проверило с начала года свыше 2500 мест. В итоге штрафы на 118 миллионов тенге понесли более 260 руководителей. Правоохранители также внесли предложение в требования к охране объектов. Электросамокаты, велосипеды, кроме детских, скейтборда, электромоноколеса и другие похожие средства передвижения теперь нельзя брать с собой в метро. Предупреждение висит в алматинском метрополитене. Можно перевозить только складные неэлектрические средства мобильности в чехле. Авиакомпания Emirates начала устанавливать инновационные подголовники. Пассажиры смогут комфортнее спать даже в креслах эконом-класса. Новая разработка на Airbus A350 получила боковые крылья. Они фиксируют голову и поддерживают шею, как всем знакомые дорожные подушки для шеи. Возможно, там они больше пассажирам не понадобятся. Для казахстанцев и всех въезжающих в Россию регистрация на RU-ID пока не обязательна до конца следующего года. Эксперимент по цифровой идентификации иностранцев там продлили. Напомню, ранее страна заявляла о необходимости зарегистрироваться в приложении не позднее, чем за 72 часа до поездки, а полученный QR-код предъявить на границе. Нефть обвалилась до минимума за 4 месяца. Марка Brent упала до $70.80 после прогресса в переговорах между Ираном и США. Черное золото дешевеет 3-й день подряд, как считают аналитики, по мере того, как Ормузский пролив остается открытым и нефть продолжает свободно проходить через него. Конкуренция за долю рынка толкает цены вниз. Отмечу, ОПЕК Плюс готовит увеличение добычи с августа. Решение хотят принять на встрече 5 июля. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 479 тенге 23 тиена, евро 545.81, российский рубль 6 тенге 13 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 14, днем 25 градусов. Алматы также дождь, ночью 18, днем 24. В Кокшетау, Петропавловске 22, в Кустанае, Караганде, Кунаеве 24, в Жезказгане, Актюбе, Талдыкургане, Уральске 26, в Актау, Кызылорде, Павлодаре, Таразе 29, в Семей, Шымкенте, Атырау 32, а в Усть-Каменогорске, Туркестане 34 градуса. Саулила Икс, служба новостей, Казах Радиолар.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, добрый день. Президент подписал указ о некоторых вопросах Казахстан Халык Кенесы. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды. Совет получит право законодательной инициативы. Это означает, что он сможет предлагать Курултаю проекты законов, инициировать проведение республиканского референдума, организовывать общественные обсуждения и участвовать в общественном контроле. В состав Казахстан Халык Кенесы войдут представители общественных организаций, этнокультурных объединений, неправительственного сектора, общественных советов и маслихатов. Членов Совета планируют избирать на 4 года, а его председатель также будет избираться на этот срок без возможности бессрочно занимать эту должность. В новый орган войдут 126 человек. Делает Казахстан привлекательным для иностранных инвесторов, рассказал председатель правления «Казахинвест» Султангали Кинжакулов в кулуарах Совета иностранных инвесторов. По его словам, сегодня государство предоставляет инвесторам широкий пакет мер поддержки. Одно из них – освобождение почти от всех видов налогов сроком от 5 до 10 лет, иногда даже больше. Во-вторых, бесплатно предоставляются земельные участки. В-третьих, инвесторы освобождены от таможенных пошлин на ввоз оборудования, которое используется в ходе строительства, и от квот на привлечение иностранной рабочей силы на период строительства. Султангали Кинжакулов пояснил, что такая мера необходима для реализации высокотехнологичных проектов, поскольку в Казахстане пока не всегда хватает специалистов узкого профиля. Жители нескольких домов переселили после обвала грунта в Алматинской области. ЧП произошло в селе Жанатурмыс на территории ТО «Карьер Аксай». Причиной стало размывание основания русла реки Аксай. Как сообщили в акимате Карасайского района, инцидент произошел сегодня ранним утром. В результате подмыва грунта обрушилась северо-западная часть карьера. Для координации работ по ликвидации последствий и проведению инженерных мероприятий акимат Алматинской области совместно с ДЧС Алматинской области и городом Алматы развернул оперативный штаб. В акимате заверили, что ситуация находится под постоянным контролем и остается стабильной. Поясним, что накануне горные реки Алматы и Алматинской области стали выходить из берегов после обильного дождя. В Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Из-за угрозы размыва закрыли мост через реку Тургень, а в Каскеленском ущелье река разрушила мост. Обновленная тепломагистраль обеспечит теплом 6 микрорайонов в городе Аксу Павлодарской области. Тепломагистраль обеспечивает теплоснабжением 91 многоквартирный дом и 16 социально значимых объектов. Среди них 4 школы, 6 детских садов и 4 медицинские организации. Магистраль была построена еще в далеком 70-м году. Последний капитальный ремонт на данном участке проводился около 20 лет назад. За годы эксплуатации трубы подвергались постоянному воздействию агрессивных грунтовых вод, из-за чего металл постепенно разрушался. До начала реконструкции фактический износ объекта достигал 80%. И последние цоны и спеццоны изменят режим работы в связи с Днем столицы. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Правительство для граждан». 4 июля прием будет возможен только в дежурных центрах с 9 утра до часу дня. В спеццонах прием заявлений будет производиться с 9 утра до 12:00 дня. 6 июля будет выходным днем. Уже с 7 июля все цоны и спеццоны возобновят работу в привычном режиме. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 479 тенге 23 тиена, евро 545 тенге 81 тиен, российский рубль 6 тенге 13 тиен. А теперь о погоде на завтра. 3 июля, по данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 14, днем 25 градусов. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 24. Кокшетау, Петропавловске 22, Костанай, Караганде, Кунаеве 24, в Жезказгане, Актобе, Талдыкургане, Уральске 26, в Актау, Кызылорде, Павлодаре, Таразе 29, в Семей, Шымкенте, Атырау 32, в Усть-Каменогорске и в Туркестане 34 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Өнегесі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
1: Дала жаса. Жадраша тағыда. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Долину дата-центров создадут в Казахстане. Токаев назвал ее первых участников. На заседании Совета иностранных инвесторов при президенте он заявил, что лидеры мировой IT-индустрии, включая Amazon и G42, уже начали занимать свои места в цифровой экосистеме Казахстана. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что текущий год объявлен годом искусственного интеллекта и цифрового развития. Он подчеркнул, что Казахстан также инвестирует в человеческий капитал. Токаев сообщил, что в Казахстане запускается пилотный проект, направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами с последующим масштабированием на всю страну. Мужчина напал на ребенка на детской площадке в Алматы. В одном из дворов города произошел конфликт с участием детей и одного из родителей. Вмешавшийся отец одного из несовершеннолетних арестован. Инцидент произошел на детской площадке и попал в объектив камер. На кадрах видно, что мужчина подходит к детям, после чего толкает одного из мальчиков. В результате ребенок получил телесные повреждения. Известно, что подозреваемый является жителем этого жилого комплекса. Поводом для его поступка стал конфликт между детьми во время игры, после которого мужчина решил самостоятельно выяснить отношения. По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Менеджер банка в городе Сарань провернула миллионные махинации с кредитами клиентов. Она оформляла клиентам кредиты на суммы больше, чем они хотели, а разницу забирала себе. При этом потерпевшие были уверены, что получают кредиты на гораздо меньшие суммы, а о возникающих крупных кредитных обязательствах узнавали лишь спустя некоторое время. На сегодня в полицию обратились 4 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 7 миллионов тенге. За хищение более 1 миллиарда тенге осудили на 10 лет директора двух колледжей в Шымкенте. Суд вынес приговор в отношении руководства и сотрудников Южно-Казахстанского высшего медицинского колледжа и Южно-Казахстанского гуманитарно-финансового колледжа. 5 подсудимых признаны виновными по делу о хищении бюджетных средств. Согласно материалам этого дела, организатором преступной схемы признана учредитель учебных заведений Эльмира Дюсенхазе. Суд квалифицировал ее действия по статьям мошенничество в особо крупном размере и легализация отмывания денег, полученных преступным путем. С учетом непогашенной судимости в ее действиях признан рецидив. Дюсенхазе приговорена к 10 годам лишения свободы. Остальные участники процесса признаны виновными в пособничестве и получили от 4 до 6,5 лет. Тем временем интернет-мошенники продолжают придумывать новые способы обмана казахстанцев. Однако полиция усиливает борьбу с киберпреступностью. Замначальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Алибек Оразалы сообщил, что с начала года МВД снизило количество таких преступлений на 7%. Улучшена раскрываемость. Потерпевшим возвращено почти 5 миллиардов тенге. Совместно с операторами связи заблокировано более 150 миллионов мошеннических звонков. По словам представителя МВД, никакие технологии не заменят личную бдительность. Поэтому он еще раз напомнил никогда не сообщать посторонним коды из СМС, данные банковских карт и не устанавливать программы по просьбе неизвестных лиц. Водители предупредили об ограничении движения в центре Астаны. По данным столичного акимата, с 3 по 4 июля планируется проведение работ по улице Сыганак от транспортной развязки Мангалик-Ель до улицы Акмишет. На период проведения работ движение автомобилей будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях. 857 казахстанцев родилось в день вступления в силу новой конституции. 1 июля – день вступления в силу новой конституции республики. Для сотен семей стал особенным не только в истории государства, но и в истории их семей, передает Казинформ. По данным Министерства здравоохранения, среди новорожденных 435 мальчиков и 422 девочки. Кроме того, в Атырауской и Алматинской областях родились две пары близнецов. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 474 тенге 47 тенге, евро 545 тенге 81 тенге, российский рубль 6 тенге 13 тенге. теперь о погоде. На завтра, по данным компании «Казгидромет», столица ожидается дождь, ночью 14, днем 25 градусов. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 24. Кокшетау, Петропавловске 22, Костанае, Караганде, Кунаеве 24, Жезказгане, Актобе, Талдыкургане, Уральске 26, в Актау, Кызылорде, Павлодаре, Таразе 29, в Семее, Шымкенте, Атырау 32, в Усть-Каменогорске и в Туркестане 34 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: у нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
1: Алтын эн жариясы, Казах радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Мусор не падает с неба. Он падает из рук. Чистота начинается с тебя.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.